0: Первым судею радуйся и спаси ты, что на тебя уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марии, подтику заплаканих, радуйся и спаси ты, что на тебя уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марии, примилище грешников, радуйся и спаси ты, что на тебя уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марии, посереднице, що не покинула нас після свого успення, радуйся і спаси ты, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, єдина чиста і благословенна,